спец, да их нам прихая. Он спит, а регрессом добил. Само и допуст ми дружба дая, ой-ей-ей. Ен сам сам цат милиончку шил. Запил га ни сам шено бенкрат. У кальцието с миром хата. Капух на бобан сбежу енкрат. Край ки га само ест познам. Там се да живет туди с мою плачу.